девчонки продолжают оставаться в листе ожидания, но уже в следующую пятницу с нашей помощью вполне могут там оказаться. Так что, если понравился трек, то заходи на europaplus.ru и поддержи Кэтсай своим голосом. И кто вчера прослушал итоги этой недели, то не беда, все в порядке. Сегодня Алекс Манулов.

0: России с легкой приятной работой «Take Me There».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не перестаю восхищаться этой работой. Bizarre, хит, сочетающий в себе совершенно разные эпохи. Мадонна, королева поп-музыки, и Мартин Гаррикс, диджей-продюсер, который собирает целые стадионы одновременно здесь, на Европе+. Окей.

0: Ты моей Мишели, если я буду танцевать. А еще появятся наши большие друзья Филатов, Кэрис, Деннис Фёрст и Sweet Summer Nights. И услышим австрийских электронщиков Клан Карасел, Райт. Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте. Так что погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

0: этого скачивай наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там Европа Плюс звучит в режиме 24/7. Там все наши музыкальные потоки разных стилей. Там все наши подкасты, которые, кстати, можно скачать и слушать даже тогда, когда нет интернета. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся в любое время, когда захочется. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Ave, Meet Me in the Dark и послушаем Chapel Roan, классную вещицу. Good luck, babe!
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

парень начал с того, что освоил гитару, и чтобы заработать немного денег, играл уличным музыкантом на пляжах Южной Калифорнии. А сейчас прочно закрепился на мировой музыкальной сцене, что, конечно же, очень круто. Надеюсь, он в ближайшем будущем еще порадует чем-то подобным. Ну а прямо сейчас наш слух порадует Сам Фельд и Оукс, танцевальный трек My Heart Goes и Тедди Свим, суперзвезда мира соул-музыки с хитом Mr. Know It All.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 5 утра в Москве.

сайте по продаже билетов, то нет, это горячая новинка от парней из Барселоны. Silverland, да, так называется трио, которое очень плотно завирусилось в сети. Несколько сотен тысяч прослушиваний на стримингах, масса запросов в Шазам и тысячи видео в ТикТок. Да, снова интернет преподносит нам новых звезд. Ну и позитивно, классно, да. Далее с нами Лирик. Еще одна новинка на сегодня. Песня под названием «Аутентичная». Также послушаем легендарную команду электронщиков Daft Punk, Around the World и Шакира. Бернабой, хит «Дай-дай» буквально через пару минут на Европе+.

The Second Voice и легкая вещица Let Me Be. Услышим еще одну свежую тему. Fastboy Music Sounds и BTS хитом Swim, которые неоднократно с ним взлетали на вершину нашего еврохита.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что можем предложить на эти 30 минут в плане музыки. Еще одна из новинок Divac. Slow Down.

0: Тейм Импала и Дженни, Дракула. И все это мы послушаем уже в компании Дениса Романова, который вот-вот будет здесь.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю, здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минута три. Потом очень тихо спросил молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: треков тоже, хотел сказать, два. Много. Впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Но начнем с парочки. Анонсирую тебе пару. Будет Айова, будет их история «Мы», будет кей-поп суперзвезда Чимин с треком «Ху». А еще, конечно же, много классной музыки, много контента, много подарков, всего-всего да побольше. Уже в следующем часе, в крутом уикенде. Буду, конечно, я, меня зовут Денис Романов. Все это дело расскажу, все подарю. Дождись, все совсем скоро.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Но какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
7: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Хватит думать и гадать! Время строить, время брать! Скидки на кирпич у нас! Стильный лицевой Прованс! Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
10: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
11: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
12: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
14: Это она просится в отпуск.
13: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
14: А греметь будет?
13: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это команда KSI Girls Band. Кей-поп-звезды и не только кей-поп. У них там многонациональная команда. Девушки супер-класс, супер-популярные, супер-талантливые. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+. Еще одна супер-талантливая девушка, зовут ее Зиверт. Ее история «Эгоистка». Будет дать ей «Take Me There». Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Лови.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: это танцевальный хит от Mizmo. Hello, the sun is up, we are you. Классная тема. Тема актуальная для уикенда, потому что танцы, ну а как? А еще, конечно, тема актуальная для уикенда. Крутой уикенд, естественно. Зачем, собственно, я здесь? Зачем, собственно, вы здесь? Я думаю, что наверняка для того, чтобы получить себе какой-нибудь классный подарок. Ну или просто вместе провести классное время здесь, на Европе+. Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе+. Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Европе Плюс.
1: Здрасте всем. Доброе утро, добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Я бодр, я свеж. На самом деле, конечно, мало кто верит, наверное, что в 7 утра по Москве можно, вообще в 7 утра в целом, где угодно, да, можно быть немножко бодрым. Я 2 кофе выпил, ребята, для вас специально, чтобы вас радовать ближайшие 3 часа, потому что у нас теперь крутой уикенд, как вы знаете, уже с 7 до 10 утра, так что много всего интересного будет. Меня зовут Денис Романов, все вам буду рассказывать постепенно, все буду дарить, естественно, много игр, новая есть игра классная, и, конечно, наш мерч эксклюзивный, все это будет. Все, даже в этом часе уже будет. Так что обязательно дождись. Пока что из планов ближайших будем плавно погружаться в крутой уикенд. Слушать классную музыку будет Тима Белорусских, его «История мысли». Будет Duet Two Colors с треком Heavy Metal Love. Доминик Файк, поп-рок суперстар. И его работа Baby Doll прямо сейчас.

0: новая песня.
1: На Европе Плюс.
0: Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. And I'm a big...

0: Медведи. И новая тема, новая в крутом уикенде, Count On Me называется. Между прочим, настоящий эксклюзив, потому что мы слушаем ее здесь, у нас на Европе Плюс, за неделю до официального релиза. О как! Круто, круто! А вообще, кстати говоря, можно и любимую музыку слушать, и любимое шоу в качестве подкастов можно слушать, конечно, и на europaplus.ru, и в нашем новом мобильном приложении. Называется Radio Hub. Наверняка вы уже про него слышали. Его нужно установить себе или в Play Market, или в App Store, где угодно, на любом телефоне, на любом смартфоне. И, конечно, можно слушать офлайн любое, например, шоу, почему бы нет, что тебе нравится. Например, нравится утреннее шоу «Бригаду» или их подкаст, предположим. Почему бы нет, можно послушать. Так что выбирай, качай, в общем, устанавливай. И, конечно, слушай «Крутой уикенд». И дальше у нас еще много впереди интересного. Будет игра «Утки», будет гороскоп, будет музыка самая крутая. А впереди Тедди Свойм с его историей «Mr. Know It All».
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-917-51. 0+.
4: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
5: Смотри лучшие фильмы первым.
6: Вместе с Европой Плюс.
5: Один час.
7: Кто это?
8: Твой сын у меня.
7: Что?
8: Это очень простая игра.
5: Один шанс спасти сына.
7: Я не могу никого убить.
8: О, я думаю, можешь.
5: 2 сентября.
9: Синема-парк и формула кино ОЗ.
5: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Итак, приступим.
12: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
13: Следующим можешь быть ты.
14: Утром по будням в 9:30.
15: Звони и взламывай.
16: Сейф в «Бригаде У».
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так. Гороскоп на сегодня. Сегодня 29 августа. Суббота. Овны. Записываем, запоминаем. Ну, мало ли кому-то правда. Это не то, чтобы правда, прям супер важно. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Вот так. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать. Их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Так, подождите, они как-то связаны между собой, видимо, да? Львы, берегитесь чужого занудства. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Так, я считаю, в 7 утра мы уже превысили все. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас кое-что занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Это интересно. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все и так правильно делаете. Абсолютно все правильно, ребята, делают на самом деле, потому что вы проводите этот уикенд, это утро уикенда вместе с Европой Плюс. У нас скоро совсем будет игра утки и крутой мерч в качестве подарков. Ждите буквально несколько минут.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро. Добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. В выходные дни, если кто не пропустил новости, то мы теперь с 7 до 10 утра. Поэтому вот уже в 7 утра по Москве мы вас радуем. Классным контентом, естественно, подарками, само собой. Есть классный наш мерч, эксклюзивный. Если вы хотите его сейчас себе забрать, надо позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Дозвонились чуть-чуть, поднапрягли мозг, забрали себе подарок. Вот правила приблизительно такие. Так что звоните, мы ждем всех.
2: Реклама.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Это она, самая игра «Утки» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Будем подарки сейчас раздавать. У нас есть наш эксклюзивный мерч и себе. Первый подарок на сегодня. У нас же первая сегодня игра. Мы только-только-только еще начали. Попытается забрать наша слушательница. Зовут ее Евгения. Евгения из Тулы. Женя, привет, доброе утро. Женя. Ай! Сейчас будем пробовать, погодите. Сейчас попробуем. Алло, привет. Доброе утро. Алло. Есть человек у нас или нет? Алло, алло.
2: Направление алло. Недоступно.
1: Ну ладно, что делать-то? Так, сейчас еще последний раз пробуем. Подождите, сейчас разберемся. Доброе утро, привет. Алло, алло.
3: Алло.
1: Да, привет, как зовут?
3: Меня зовут Егор, я из Волгограда.
1: Егор, привет. Тебе, Егор, повезло, потому что у нас была Женя, и Женя чуть-чуть пропала из-за...
3: Ага, я слушаю вас.
1: Поэтому у нас теперь ты, Егор. Егор из Волгограда. Класс. Как там в Волгограде? Кстати, не был ни разу.
3: Да, все верно.
1: Говорят, что у вас очень-очень красиво.
3: В Волгограде отлично. Волга, город-герой Сталинград бывший.
1: Да, да, и говорят, что очень-очень живописно. Так что очень хочется побывать. Надо как-то съездить.
3: Да, все верно.
1: Мы с тобой прямо сейчас тогда поиграем. Вот что сделаем, Егор. Значит, игра. Игра называется «Утки». В чем суть этой игры? Я тебе сейчас скажу два факта про одного очень известного артиста. Мы, его, конечно, слышим здесь на Европе Плюс частенько, и в целом вообще он парень заметный. Есть два факта о нем. Один из фактов не настоящий. Это вымышленный факт. Утка, как говорится. И если ты угадаешь, какой факт мы придумали, то тебе достается приз, классный подарок. Наша фирменная сумка «Шопер» от Европы Плюс. Ну здорово, ну круто же.
3: Отлично, отлично, ну, я не против.
1: Ну, тогда играем. Значит, Егор, у нас сегодня есть герой. Зовут его Джаред Лето. Актер, музыкант, солист и герой вообще команды «30 секунд до Марса», «30 seconds to Mars». Мы его, конечно, знаем, и есть два факта о нем. Итак, погнали, факт номер один. Мы слушаем его внимательно. Значит, Джаред Лето получил премию «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Это первый факт. А еще есть второй факт. В юности Джаред Лето несколько месяцев работал стажером в космическом агентстве НАСА. Вот такой второй факт. Ох, Егор, ну сложное задание сегодня, конечно. Но я думаю, что ты человек многосторонний, как это,

0: Люблю вас, буду слушать.
1: Да мы...
0: Жду вас в Волгограде.
1: Да и мы тебя тоже любим. Мы тоже тебя любим. А еще любим музыку, еще любим Pink, ее историю Just Like Fire. Послушаем прямо сейчас в крутом уикенде.
2: Крутой уикенд на Европе+. Утки.

Marshmallow и Portugal The Man в крутом уикенде на Европе Плюс. Их работа «Феникс» до конца часа. Мы послушаем еще больше хитов, больше музыки. Пара треков классных точно будет. Две легенды. Будет Роджер Санчес, будет его танцевальный хит «Lost». Послушаем, будет Стромае и его, как там, «Мой лучший враг». По-моему, так как-то. По-французски пробовать не буду, не получится. И, конечно, у нас еще целых два часа крутого уикенда. Еще будет и контент, и подарки. Еще каждый час будем что-нибудь классное разыгрывать. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Дождись!

0: Это Роджер Санчес, танцевальная классика, трек под названием «Lost Without Your Love». В общем, тема интересная. Больше хитов, больше музыки впереди. Будет Зара Ларсон, будет Хужель. И тема актуальная, танцевальная, «Moving to the Sun». Конечно, будет продолжение крутого уикенда, подарки, контент. Все впереди, все совсем скоро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ. В Подмосковье запретят продавать топливо несовершеннолетним, и сегодня отмечается День дальнобойщика. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ будущего года. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появится новое испытание базового уровня сложности. Во второй — задание на проверку умений моделировать реальные ситуации по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. Юрий Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Кроме того, в предстоящий понедельник глава государства пообщается с премьер-министром Индии, а также президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита ШОС. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В Подмосковье с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют права управлять мопедами и легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге. Одна из причин их введения — случаи, когда подростки покупали бензин в канистрах, а затем использовали его для поджогов и диверсий. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными, ароматными, с густой мякотью. Гостям также продемонстрировали мини-фасовочную линию. Первые 5 килограммов фруктов уже отправили в Новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. В России сегодня День дальнобойщика, свой профессиональный праздник, не имеющий официального статуса, они ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. Эта профессия относится к числу тех, о которых нередко мечтают мальчишки в детстве. Сегодня на российских дорогах по-прежнему можно увидеть множество грузовых автомобилей, занимающихся перевозкой различных грузов, а шофер-дальнобойщик, как и раньше, профессионал, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. Добавлю, что водителей и дальнобойщиков объединяет не только профессионализм, но и любовь к своей профессии, дороге и своей машине. В конце выпуска курса валют на выходные и предстоящий понедельник: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем привет и здравствуйте. Второй час крутого уикенда на Европе Плюс. Что это значит? Это значит, что скоро буду делиться с вами интересным контентом. Наверняка кто-то в выходные дни хочет что-то классное посмотреть. Или, может быть, себе пометочку сделать. Какой фильм, сериал есть у нас такое в Киномиксе скоро. Еще будет игра Киномания. Там у нас эксклюзивный мерч классный. Есть новый мерч. К новому сезону подвезли, что называется. И обновленный, я имею в виду. У нас весь новый. Весь новый никто не носил. Я имею в виду обновленный, естественно. Будет, конечно, гороскоп. Будет, конечно же, твоя любимая музыка из ближайших планов. Zara Larsson, Lush Life. Будет Хужель с треком Moving to the Sun. Послушаем его прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Это он, это, ребята, Киномикс. Киномикс, в котором наверняка что-то каждый для себя отметит. Какой-то сериал интересный. У нас сегодня подборка сериалов, сейчас расскажу. И, конечно же, запоминаем один из них, потому что он скоро поможет выиграть в игре «Киномания». У нас есть классный эксклюзивный мерч. Дождитесь, он будет. Пока к Киномиксу вернемся. Детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. Вот такая у нас подборка на этой неделе. Детективы — это всегда интересно, так что слушаем. «Однажды ночью», так называется мини-сериал HBO, который рассказывает историю студента, чья случайная ночь с новой знакомой оборачивается кошмаром. Герой становится главным подозреваемым в ее убийстве. Сериал детально исследует механику работы судебной системы США и держит интригу за счет постоянного балансирования между виной и невиновностью героя. Интересно? Интересно. 100%. Еще одна картина, еще один сериал. Это сериал под названием «Траст». Сериал переносит зрителя в Рим 1973 года, где по сюжету, основанному на реальных событиях, похищают Джона Пола Гетти III, наследника нефтяной империи, одного из самых богатых людей. Пока итальянские преступники ждут выкупа, а семья наследника разрывается между переговорами с похитителями и внутренними конфликтами, сериал показывает, что иногда самая большая опасность прячется не в криминальном мире, а в собственной семье. О как! Интересно. Еще одна картина, еще один сериал, который мы запоминаем. Это уже классика, что называется. Это база. Это сериал «Шерлок», британский детективный сериал, премьера которого состоялась еще в 2010 году. Главные герои — гениальный сыщик Шерлок Холмс и его напарник доктор Джон Ватсон. Но действие происходит не как в оригинальном произведении, не в 19 веке, а в современном Лондоне. Холмс использует смартфоны, интернет, другие технологии современные. Главные роли, как мы помним, исполнили Бенедикт Камбербич, я выговорил эту фамилию, Камбербич, и Мартин Фримен. Всего вышло 4 сезона и 13 эпизодов. Очень занятный сериал, рекомендуем сериал «Шерлок». Ну и, конечно, надо его запомнить, потому что он скоро в игре «Киномания» поможет выиграть эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Дождись.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Мадонна и Мартин Гэрикс, межгалактические суперзвезды. Их история бизар. Прилетела к нам откуда-то, наверное, ну, по звуку, откуда-то из будущего. Интересно, какая судьба ее будет ждать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Кстати, была ли она там уже в... Я вообще сейчас, может быть, перепутал. Может быть, она уже и на вершине была? Сейчас мы подождите, сейчас мы проверим все. Здесь и сейчас, в крутом уикенде у нас происходит в онлайне. А сейчас посмотрим. Нет, она приближается к вершине, как я и сказал, все правильно. Окей, у нас впереди больше хитов, больше музыки. Будет Кайго, будет новинка Take Me Back, будет Джон Саммет и Джулия Чёрч, их работы Shades of Blue. А еще скоро гороскоп, будет игра Киномания, эксклюзивный мерч впереди раздадим. Все совсем скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили. Мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ПАИЧ 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай! Вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.

0: их мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Смотри лучшие фильмы первым.
7: Вместе с Европой Плюс.
6: Один час.
8: Кто это?
9: Твой сын у меня.
8: Что?
9: Это очень простая игра.
6: Один шанс спасти сына.
8: Я не могу никого убить.
9: О, я думаю, можешь.
6: 2 сентября.
10: Синема-парк и формула кино ОЗ.
6: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
10: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
7: Для лиц старше 16 лет.
6: Итак, приступим.
11: Больше хитов. Больше музыки.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 29 августа. Суббота. Овны, поддайтесь минутной слабости. И без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. В конце концов, для чего еще выходные дни? Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, у вас, что у вас? Значит, берегитесь чужого занудства, берегитесь. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте свои скелеты в шкафу. Именно сегодня это нужно сделать, так что важно. Ну, запоминайте. Стрельцы, не вздумайте грустить. Этот день припас для вас кое-что занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки. Держите размеренный темп. Это нам надо всем. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями. Вы все абсолютно правильно делаете.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Это игра «Киномания» в крутом уикенде на Европе Плюс. Все, кто любит кино, это первое. Все, кто любит подарки, это второе. Главное. Надо звонить абсолютно всем. К нам прямо сейчас 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. В начале часа у нас, как всегда, был киномикс, подборка сериалов. Это уже сразу подсказка, сразу что сериал. А там конкретный был сериал, который у нас будет в этой игре. Так что звоните, мы всех ждем. Удачи!
0: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: В «Фудмаркет» центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
6: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Игромания.
1: Будем подарки отдавать, ребята. Чем еще заняться утром в субботу в 8:43 утра по Москве? Только подарки надо отдавать. Есть у нас слушательница. Дозвонилась она к нам из подмосковного Ступино. Зовут ее Елена. Доброе утро, Елена, привет. Здравствуй.
2: Доброе утро всем. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Ну как ты вообще? Ты ожидала, что возьмешь и попадешь в эфир у нас? Потому что, я так понимаю, ты не особо веришь.
2: Да, конечно. Да, конечно.

0: в 2010 году. Сегодня он в нашей игре. Вот такой первый факт. Сейчас проверим, насколько Елена внимательная слушательница Европы Плюс. Или нет, или да, или дальше мы слушаем факты.
1: Или дальше.
0: Значит, главные герои этого детективного сериала – это гениальный сыщик и его напарник – доктор. Но действие происходит не в 19 веке, как в оригинальной истории, а в современном Лондоне. Наш герой пользуется смартфоном, интернетом и другими технологиями. Вот такой факт номер два. А ну-ка.
1: Ну, это Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
0: Ну, это Шерлок, да, мы назовем просто Шерлок. Сериал с Бенедиктом Кюмбербэтчем, с Мартином Фрименом, тот самый, который был очень громко вышел и прямо о себе заявил. И это прекрасно. Ну, что тебе сказать? Только можно только всем вместе похлопать и поздравить с победой в нашей игре в киномании. Ура! Наша фирменная футболка от Европы Плюс достает себе. Мы за тебя рады, Елена.
1: Спасибо большое.
0: Все, удачи тебе, хорошего продолжения выходного дня. Ты же отдыхаешь, раз ты на спорт уже с утра сходила, да?
1: Да, отдыхаю.
0: Ну и хорошо. Все, тебе хорошего дня, хорошей субботы и классной музыки. У нас ее полным-полно в крутом уикенде. Вот, например, есть Томми Ричман, его история «Million Dollar Baby».
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

это Баста и команда My Michelle. Их история «Если я буду танцевать» в крутом уикенде на Европлюс. Вообще, я считаю, что должно быть такое название. «Если я буду танцевать» на Европе Плюс. В общем, будем что делать? Будем дальше слушать музыку здесь, на Европе Плюс. Будет Тима Мас и Брайан Молка, их великая тема «First Day». Будет брак с XTN с историей «Pay to Exist». В новом часе будет еще крутой уикенд, конечно же, продолжаться будет. И подарки будут. Дождись.

First Day в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. В крутом уикенде будет KDDK, будет Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Будет еще продолжение крутого уикенда с горячей новинкой, с

0: с игрой под названием «Хит под прикрытием». Классный эксклюзивный мерч от нас от Европы Плюс. Все впереди, все совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве уже 9 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Причин для взятия ипотечных каникул с сентября станет больше. В поездах появятся усилители сигнала сотовой связи и интернета. И синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний. Об этом прямо сейчас. Итак, россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки об этом внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. Жилье при этом должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое образование, прикладная информатика, информационные системы и технологии, а также электроэнергетика. В вузы уже поступили больше 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут известны в конце сентября. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах до конца года. Оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Рукописные документы конца 18 века обнаружены при реставрации усадьбы Останкино. О находке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в интерьерах картинной галереи найдены ценные рукописные документы, датированные 1793-1798 годами. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Находки уже у реставраторов, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний. Во вторник днем максимальная температура в городе составит 23 градуса. Вероятен кратковременный дождь. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе не ранее второй декады сентября. Пока холодных ночей ни в Подмосковье, ни тем более в Москве не прогнозируется. При этом в первые дни календарной осени жителей столицы области ждет очень комфортная погода. В дневные часы воздух может прогреваться до плюс 25 градусов. Конца выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром.

0: Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Что есть? Чем порадую? Что принес с собой? Есть подарки. Само собой, наш эксклюзивный мерч, у нас игра, скоро новая игра под названием «Хит под прикрытием». Надо будет одолеть искусственный интеллект. Все, мы в актуальности, как в актуальной теме. Так что, ребята, звоните скоро. Скоро все анонсирую, естественно. Надо будет вместе одолеть, все, в конце концов, эту ИИшку. Есть еще, конечно, классные планы. Что будет? Будет гороскоп, естественно. Будет горячая новинка, одна из самых ярких молодых исполнительниц прямо сейчас во всем мире. И текущие хиты, конечно, тоже будут. Будет Алекс Уоррен, будет его история «Fever Dream» прямо сейчас.

0: Твой уикенд на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Привет всем еще раз. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Мы горячие новинки, конечно, слушаем. Выходные треки, которые вот-вот буквально вышли от самых ярких артистов наших Европы Плюс, форматных наших. Есть сегодня героиня прекрасная, девушка, мы ее помним по одной работе, очень интересной, яркой. Это трек «Vampire». Это Оливия Родриго, американская певица, автор песен, актриса. Говорят, ну, критики, по крайней мере, одна из самых популярных поп-исполнительниц своего поколения. То есть прям вот настолько. 3 премии Грэмми уже на минуточку себе завоевала за время своей карьеры. И в целом, что по стилю, что по треку. Поп, поп-рок, инди-поп. Это все к ней, это все к ее новинке. Сирена Джой.
0: Крутой уикенд

0: собой их новинка Music Sounds с крутом Weekend на Европе Плюс. Еще одна новинка впереди, игровая. Хит под прикрытием, так называется наша игра. Нужно одолеть искусственный интеллект. Нет, неправильно говорю, искусственный интеллект. Хотя они уже говорят так же, как мы все. Все эти чаты и так далее. Ну ладно, окей, игра будет, одолеем 100%, заберем подарок. Я про вас, про всех говорю, кто дозвонится, заберет себе подарок. Так что ждем, естественно. Еще будет гороскоп, еще будет самая крутая музыка. Sugar Babes, Hold in the Head, будет Дати и Take Me There. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Галактика.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Цезар Сити», «Элимия», «Палаццо Деогой», «Цезар Силика», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Апсайт Новослободская». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Юг». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Третий Силикатный». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Аквапарк Отрадное». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Град Плаза». Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
3: А я хочу!
8: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
8: А может, это?
4: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп на сегодня 29 августа. Овны. Поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получите получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Вот так. Стрельцы, не вздумайте грустить. Этот день принесет и вообще припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки. Держите размеренный темп. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями. Вы все правильно, абсолютно правильно делаете.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: кит под прикрытием, все предельно просто. Надо положить на лопатки искусственный интеллект. Я думаю, что у тебя все получится. Угадать надо будет, что за трек мы тебе поставили. Все предельно просто. Так что звони 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Ждем абсолютно всех. Всем удачи.
1: Реклама.

0: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
1: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
3: А может, это?
4: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Пора в кино. Шок-цена 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. ОГРН 109-230-900-1751. 0+.
9: Алло,
4: привет!
9: Я такое узнала!
4: Чтобы осень стала особенной,
9: ничего не планируй на вечер.
4: Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Смотри лучшие фильмы первым.
12: Вместе с Европой Плюс.
11: Один час.
13: Кто это?
14: Твой сын у меня.
13: Что?
14: Это очень простая игра.
11: Один шанс спасти сына.
13: Я не могу никого убить.
14: О, я думаю, можешь.
11: 2 сентября.
15: Синема-парк и формула кино ОЗ.
11: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
15: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 16 лет.
11: Итак, приступим.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Классная новая игра «Хит под прикрытием» прямо сейчас в крутом уикенде. Борем, правильно, есть такое слово? Поборем. Поборем искусственный интеллект вместе с нашим слушателем. Зовут его Альберт, он из Стерлитамака. Альберт, привет, добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день, Европа Плюс, привет. Добрый день, Россия.
1: Привет. У нас с тобой задача, надо будет прямо сейчас победить ИИшку, нейросеть одолеть. Надо будет послушать заранее сгенерированный кавер на очень популярный трек. Мы его слышим часто здесь на Европе Плюс у нас, но он в другом жанре, он прям вообще не похож на оригинал. Но надо будет угадать, что за артист. Но я тебе, конечно, дам в помощь два варианта, чтобы тебе было попроще. Если выиграешь, то подарок тебе. У нас есть наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс, эксклюзивный подарок. Попробуем, угадаем.
2: Будем стараться.
1: Ну давай, главное не торопись, слушай внимательно. Трек на оригинал не похож, но какие-то нотки, какие-то слова обязательно тебе узнаются, поймаются. Итак, погнали.
3: Еще

0: Это смешно. Когда мы сейчас узнаем оригинал, это интересно. Значит, тебе, Альберт, есть два варианта в помощь. Кто этот артист, который поет оригинал? Это соул-суперзвезда, рок-суперзвезда Тедди Свимс, или это электронный суперстар Дэвид Гетта. Вот такой вариант тебе второй. И первый, Тедди Свимс, тоже хорош. Ну и второй тоже хороший. И оба хороши. Как ты думаешь, есть какие-то вообще предположения, кто это может быть?
1: Ну, предположение, больше всего склоняюсь к первому варианту, конечно.
0: Так. И? Значит, надо какой? Говорить раз? Раз склоняюсь.
1: Значит, буду говорить единица.
0: Единица?
1: Первый.
0: Ну, хорошо. Ну, давай послушаем оригинал. Это он! Это Тедди Свимс.
1: Отлично.
0: Его история «Мистер Know It All» прямо сейчас. Вот она была. Ты абсолютно прав. А значит, что? А значит, ты победил.
1: А значит,
0: ты большой молодец. Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Ура! Ну, что сказать, ура!
1: Ура!
0: Ну, классный выходной,
1: ура.
0: Да? Взял, дозвонился, классный. Выиграл. Все, мы тебя поздравляем еще раз. Удачи тебе. Одолел искусственный интеллект. Молодец, все. Так и надо ей, этой нейросети. Все, хорошего тебе дня, удачи и с победой еще раз. И, конечно, музыки. Самой крутой, настоящей, оригинальной музыки здесь на Европе+. Кстати, Дэвид Гетта есть. Как раз таки тот самый. И Биби Рекса вместе с ним. Sad Girls, так называется их работа.
2: Хит под прикрытием на Европе+.

0: музыкальный проект Another и один из главных треков уходящего лета 2026 Talk to You прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Я надеюсь, что парни не потеряются, будут продолжать дальше нас радовать классной танцевальной музыкой. Ждем осенний хит, актуальный. Из актуального всегда будет Beyonce и Jay-Z, сладкая парочка, их работа Crazy in Love, послушаем. Джон Саммит, еще один электронный суперстар, его работа Crystallized, все послушаем скоро, все послушаем до конца часа в крутом уикенде, дождись.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Бейонсе и Джей Зи. Crazy in Love. Тема классическая в конце этого часа на Европе Плюс. Тема новая впереди. Будет лирик, будет его история аутентичная. Будет Джаспер Фокс, Кэтса, еще одна новинка Animal, Доминик Файк, Ариана Гранде и The Weeknd, Боб Синклер и Кайза. Все это в новом часе. Все совсем скоро.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: уже 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК, и Британия может принять чемпионат мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Сейчас банки, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия раскрывают не полностью или замалчивают. А в разделе накоплений часто предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, хотя инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в пресс-службе РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы «Ласточки» в режиме «Автопилот» запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд, он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на следующей неделе. Воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в понедельник ожидается переменная облачность без осадков, плюс 22-24. 1 сентября будет до 26 градусов. В среду прогнозируется плюс 18-23. Макарова добавила, что в пятницу и выходные будет чуть прохладнее. Облачность, временами дожди, ночью 9-14 градусов, а днем плюс 16, плюс 21. Британия обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер Энди Бёрнам, но он выступил с предложением на встрече с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030-м на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034-м его примет Саудовская Аравия. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99.68. В Москве 10 часов и 3 минуты. МД на Европе Плюс. Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: На Европе Плюс. Как всегда вкусно. Аутентичная работа, новая тема. Слушаем ее с удовольствием, конечно же, здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в нашем мобильном приложении, новом мобильном приложении Radio Hub. Обязательно установи себе в Google Play или в App Store, неважно, какой у тебя смартфон. Все это бесплатно, естественно, и без ограничений. А еще. Кроме музыки, можно еще слушать все записи шоу в качестве подкастов. И даже офлайн можно скачать и в любом месте все это послушать. Так что заходи, качай, ищи. Все там, все в мобильном приложении Radio Hub. Больше хитов и больше музыки у нас и здесь тоже. Прямо вот здесь и сейчас будет Imagine Dragons, будет их история Bones, а будет Ava с треком Meet Me in the Dark. Все это впереди.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем на все категории.
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
9: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
10: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
12: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом. Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса Новая Елизаветка от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне Новая Елизаветка лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nas.dom.rf. Не является публичной офертой.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Богдан Медведев и Count On Me, так называется его новинка, трек, который мы эксклюзивно слушаем на Европе Плюс за неделю до официального релиза. Так что вот вам, пожалуйста, эксклюзивчик, хотели — забирайте. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Тувелу, ее уже знакомая нам работа How Long, послушаем. Будет картон Кристин Ярви, Кити Флорентайн, Under Break of Dawn. Танцевальная тема будет и Soul Pop Soul Superstar. Поп-рок, поп-сол, в общем, всего намешано у него в творчестве. В хорошем смысле слова это Тедди Суимс, мистер Know It All. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков – сладкая семечка.
6: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
7: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай! Вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может это?
12: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс, послушаем самую крутую музыку на планете Земля. Будет Nizmo, танцевальный хит «Hello, the sun is up, where are you?» Будет поп-рок хитовая тема от Emperor City «Self-Aware». А еще поп-поп-поп-покерфейс это Леди Гага. Это база, это классика поп-музыки, как по-другому. Без нее никуда. Все это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Лови!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада.
1: Реклама.
6: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени

0: старше 16 лет.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: В кино с 3 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыкантов мы хорошо знаем. Это Филатов и Кэрос. Sweet Summer Nights. Их новинка танцевальная, классная. Больше хитов и больше музыки впереди будет Келвин Харрис. Легенда из электронной индустрии. Еще один танцевальный хит, как ты понимаешь, будет Summer. Будет Шакира и Бурнабой. Их тоже Summer хит. Будет Дай Дай. Один из главных хитов уходящего лета 2026. А все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить утром уикенда для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Классного дня!
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Ваше здоровье
3: ближе, чем кажется.
2: Только протяните руку.
3: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
2: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
3: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
2: Подробности на «Сейлаб.ру».
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18+.
5: Мама, тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Смотри лучшие фильмы первым.
10: Вместе с Европой Плюс.
9: Один час.
6: Кто это?
11: Твой сын у меня.
6: Что?
11: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
9: 2 сентября.
12: Синема-парк и формула кино ОЗ.
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
12: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 16 лет.
9: Итак, приступим.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европа.

0: танцевальный хит от Тимы Белорусских, трек под названием «Мысли». Вернулся, чтобы править, что называется. 22 место уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Результат достойнейший. Голосуй за него на europaplus.ru. Если тебе это нравится, работает. Почему бы нет? А может быть, тебе нравится новинка от Кайго. Трек под названием «Take Me Back». Послушаем его скоро. Также будет клан «Карусел» с танцевальной историей «Райды». Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Лови.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
4: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
3: Не тяните, звоните 8 800 500 22 33.
4: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
3: Сиэльклиник.ру.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5 — премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Леон Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
9: Все на абордаж выгодных покупок!
10: В мегацентре «Красная площадь» объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище «Красной площади» ждет вас.
11: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
15: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: еще одно будет «Шиллер». Будет история под названием «Dream of You». Будет Джонни с работы «Помни». А еще будет бригада «У». Нет, они не вернутся сегодня к нам. Вернутся в понедельник. Они отдохнут и вернутся обязательно в 7 утра по Москве.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовскар.
5: Да что?
6: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама.

0: удобнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: это Шиллер, Dream of You в конце часа на Европе плюс, танцевальная классика. Больше хитов и больше музыки впереди будет с Сашей Гордеевым.
1: Это обязательно. Это мы даже не сомневаемся. Спасибо, Денис. Хорошего дня тебе.
0: Спасибо,
1: еще
0: пока.
1: Можно понаслаждаться, да, летней погодой. Мы наслаждаемся горячими хитами. На старте нового часа совсем скоро у нас BTS и Swim. Поехали.
2: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица. Полдень.

0: Лука и Халид на Европе Плюс. Dive into me. 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, я думаю, все уже давно нырнули с головой в атмосферу уикенда. Отдыхаем отлично. Наслаждаемся последним летним уикендом. Всякими летними удовольствиями. Конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас уикенд. И Daft Punk, услышим I Feel It Coming. И дождемся Холли Молли через пару минут. Talk to you later на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное — не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
4: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
8: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа.

0: Music Sounds, это Fast Boy на Европе Плюс. Ну, даже самые быстрые парни не смогут догнать убегающее лето. Хотя постараться, конечно, можно. Наслаждаемся еще летним одним деньком. Сегодня, завтра, послезавтра тоже можно это делать. Все это под лучшую музыку. И движемся далее мы вместе с Naked Portugal The Man. Тоже весьма, кстати, летний горячий трек Glide. И дождемся, наверное, один из главных дуэтов этого лета. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Здесь на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Город подождет.

0: Клиник.
1: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
0: Не тяните, звоните. 8 800 500 22 33.
1: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
0: Сиэльклиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Honchi HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Honchi HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Honchi HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Lyon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону. Плюс 7 861 206 70. 6.05. Откройте для себя новый уровень вождения.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банков Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0 плюс.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre — один из лучших треков нашего чарта на этой неделе. На третьем месте в Еврохит ТОП 40. Ну, все результаты сегодня можно узнать, услышать здесь в эфире. Повтор Еврохита с 16 до 18. Так что подключайтесь, если вчера пропустили. А пока же продвигаемся далее вместе с Бенаси Бразес и Дэнни. Hit My Heart совсем скоро.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: atbank.ru. АО «Т-банк».
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: скучно, еще больше классной музыки заряжаем. Так что всем отличного дня, отличного отдыха. Это Европа Плюс. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве.

0: Дэвид Гетта на Европе Плюс. Песня про грустных девушек, Sad Girls. Ну, надеюсь, помимо завершающегося лета поводов для грусти особо нет. Так что отдыхаем, не скучно. Уикенд продолжается. Музыки отличной у нас много. Так что все как мы любим. Тедди Свимс у нас через пару минут. Мистер Новый Ролл. И дождемся Дюка Дюмона. Need You. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
5: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Ваше здоровье
8: ближе, чем кажется.
7: Только протяните руку.
8: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
7: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
8: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
7: Подробности на cellab.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18+.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
11: Все на абордаж выгодных покупок. В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
12: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
13: Мама, а тетрадки уже приехали?
14: Пока нет. Доставка задерживается.
13: А рюкзак?
14: Еще в пути.
13: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
15: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
16: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгода в каждой покупке.
17: Все подробности на lenta.com.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Дюк Димон на Европе Плюс и легендарный танцевальный хит Need You 100%. Ну а сейчас 100% интересная информация от Марата Бекметова, рубрика «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Сегодня в Москве пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь кино». В программе свыше 300 событий на 80 площадках. От хитов проката и фильмов молодых режиссеров до советской классики, документального и этнического кино. 5 московских парков, в частности, устроят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Присоединиться к акции приглашает и московский зоопарк, где покажут документальный фильм «Панда Катюша». Это история о первой панде, родившейся в России. На некоторые события «Ночи кино» требуется предварительная регистрация. В театре Олега Табакова сегодня трагикомедия «Звездный час по местному времени». В центре сюжета герой по имени Коля, который в сердцах бросает «Уезжаю я». Сгоряча, от скуки или просто так. Но в маленьком провинциальном городке ни одно слово не пропадает бесследно. Слух об отъезде мгновенно разносится, и вот уже соседи делят его вещи, близкие его судьбу, а он сам еще никуда не уехал. За комическим хаосом проступает глубокая тема. Коля оказывается лишним человеком. Начало спектакля в 7 вечера. В Перовском парке сегодня летний хвост-фест. До 20 часов там ждут владельцев с питомцами и всех, кто любит животных. Событие предполагает как заботу о питомцах, так и особое внимание владельцам. В частности, для домашних животных будут организованы зона сенсорной разгрузки, веселые старты, нюхательная и питьевая зоны, льготное чипирование и вкусные угощения. Владельцам проект полезен возможностью прямого общения и бесплатных консультаций с ветеринарными врачами и кинологами. Вход на фестиваль свободный. В столице продолжается фестиваль «Горький плюс». Основные события в эти выходные развернутся в парке Горького, на площадках Театра наций и на Чистопрудном бульваре. Сегодня гости смогут посетить музыкальный спектакль, дачный концерт «Влюбленные обормоты», концерт «Горький» и опера, читки резиденции «Диалог с Горьким», записки юного врача и спецпроект «Жизнь Клима Самгина». Часть приятий пройдет с предварительной регистрацией. На некоторые события вход свободный. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивный фестиваль «Смысл Фест». В течение дня здесь можно попробовать разные форматы тренировок и принять участие в активностях. На главной сцене запланированы занятия по зумбе, парному воркауту, функциональному тренингу, кроссфиту и растяжке с участием спортсменов, тренеров и фитнес-блогеров. Пройдут также мастер-классы, а в 8 вечера начнется концерт. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Кей-ди-ди-кей на Европе Плюс, Бамбалео. Да, субботние бамбалы продолжаются у нас. Огромное количество классных хитов впереди. Услышим новинку от Cat's Eye через пару минут. Animal. И Хужель тоже здесь. Moving to the Sun. Совсем скоро.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик. И пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
10: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
9: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
10: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
9: Сиэль-клиник.ру.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
15: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naf.dom.rf. Не является публичной офертой.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа.

0: Голзамен на Европе Плюс и Phoenix Tonight. Сегодня, кстати, будет весьма нескучно, ритмично. И не забывай, что в субботу у нас шоу Residents в 22.00. Обязательно подключайтесь, будет много танцевальных электронных ритмов. А пока же у нас здесь команда Rasmus, Living in a World Without You, через пару минут.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, 14 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Надеюсь, у вас получается красиво закрыть этот летний сезон. Под лучшую музыку, конечно же, продвигаемся далее вместе с Джей. Услышим отличную вещицу Church и дождемся новинку. Как раз-таки про летние ночи, летние вечера. Филат Ван Керес, Sweet Summer Nights, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели. На ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований. Экип включен. Драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2020». 25.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Рекламная служба в Краснодаре 205-35-59.

0: Sweet Summer Nights. Это российские электронщики Phil Life and Keras на Европе Плюс. Сегодня вечером, кстати, будет много классной электронной музыки играть у нас в плейлисте. Будет шоу Residence, так что обязательно подключайтесь в 22.00. Пока же подключаем Шакиру и Burna Boy, слышим Die Die. И лирик тоже здесь, аутентичная. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
7: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
8: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
7: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22
8: 33. Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
7: Сиэльклиник.ру.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Honchi HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Honchi HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Honchi HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону. Плюс 7 861 206 70 6.05. Откройте для себя новый уровень вождения.
10: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
13: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
2: Крутой уикенд.
3: Реклама.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
6: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
17: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
18: В кино с 3 сентября.
19: Почему у вас телефон моего сына?
20: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
21: Галь Гадот.
19: Я не могу никого убить.
20: У тебя один час.
21: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
22: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dragon на Европе Плюс, Take Me Back. Такая вот новинка в 15 часов и 18 минут по Москве. Ну, если, кстати, интересует новая музыка, новые треки, всегда их можно найти в нашем специальном онлайн-потоке Европа Плюс Нью. Скачивайте мобильное приложение Radio Hub. Там все есть, все очень качественно и интересно. Так что welcome. Пока же. Впереди у нас дать. Услышим Take Me There. И дождемся Мизмо. Hello. Через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Готовьтесь к школе и выигрывайте АвтоРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
4: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте АвтоРК СБС.
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре МЕДИСТ. Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. МЕДИСТ. Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
6: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
7: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Ваше здоровье
9: ближе, чем кажется.
8: Только протяните руку.
9: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности.
8: В вашем районе
9: и в мобильном телефоне.
8: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
9: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом. И помогает точно.
8: Подробности на clab.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/A и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
14: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа.

0: пришло на Европе Плюс. Hello. Ну, скоро hello вам скажет уже Алексей Мануйлов. В 16.00 начнется Еврохит ТОП 40, так что послушаем 40 лучших песен Европы Плюс по итогам этой недели. А пока же здесь Jonas Brothers, услышим Sucker и Bob Sinclair и Kaiser тоже с нами. I Can't Wait через пару минут.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Город подождет.

0: солнца ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22
3: 33. Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
2: Сиэльклиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
0: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Смотри лучшие фильмы первым.
11: Вместе с Европой Плюс.
10: Один час.
8: Кто это?
12: Твой сын у меня.
8: Что?
12: Это очень простая игра.
10: Один шанс спасти сына.
8: Я не могу никого убить.
12: О, я думаю, можешь.
10: 2 сентября.
13: Синема-парк и формула кино ОЗ.
10: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
13: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 16 лет.
10: Итак, приступим.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа

0: Talk to You называется вещица. Ритмично продвигаемся далее в эту субботу. Выходные в силе, так что отдыхаем по полной под лучшую музыку. Впереди у нас It's My Life от Bon Jovi. И дождемся Zivert Bank через пару минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить.

0: доставщиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: удобнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: легендарный трек от Bon Jovi заряжает правильным настроением на эти выходные. It's my life. Ну, а мы заряжаем побольше лучшей музыки. Впереди у нас 40 лучших треков недели от Алекса Мануйлова, Еврохит ТОП 40. Оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, что у нас было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех Медуза. Don't wanna go home.

0: И человек, который не представляет себя без музыки, Бруно Марс с 33-го, да, пошел Бруно на снижение на 39-м месте. Он сегодня по итогам этой недели. В общем, парня надо спасать, если хочешь, чтобы I Just Might, этот хит, этот трек остался у нас в чарте.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте Эбен Hello. А выше на ступеньку Кунгс Galaxy. С 32 на 36 Тиесто Beautiful Places. 19 недель уже у нас в хит-параде Beautiful Places, а вот следующий трек, следующий хит впервые попадает к нам в чарт. Это первая новинка недели, а их будет несколько сегодня, забегая вперед, скажу я тебе. А на 35-м месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Пятое место, дебют недели у нас сегодня в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40, это Баста и Моя Мишель. Если я буду танцевать, но мне кажется, у этого хита есть все шансы в ближайшей неделе продвинуться как можно ближе к вершине. Ну-ка ж, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 34 French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: С 30 на 33 Алеф Арбен, Body Talk.
4: Don't hold back when you move like you do. Let me hear your body talk.
0: А на ступеньку выше на 32 месте Моя Мишель, На малиновой луне.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Так, идем дальше, поднимаемся чуть выше, мы выше, а вот они, увы, за 2 на 31 место. Это диджей, продюсер, который начинал свою карьеру в 17 лет, правда, под псевдонимом другим совсем, Crazy French Kiss. Тогда он играл фанк и хип-хоп, ну а сегодня весь мир его знает как Боб Синклар. И в этом треке он не один, а без Скайза. I can't wait.

0: нашего чарта Two Steppin' от Diplo. Чуть-чуть повыше на 29-м Second Voice впереди Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
2: На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома, альбома «She's the best», намечен на 9 октября. Группа NSYNC располагает целым альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Перлмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называя себя, цитата, «аксессуаром в кадре». По его словам, он не позиционирует себя как главного героя. Сейчас музыкант продвигает документальный фильм о своей жизни.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное — не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
3: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай.

0: Дюмон. Вообще его зовут в жизни Адам. Дюмон — это псевдоним. Вообще он вырос в семье, где была огромнейшая просто виниловая коллекция. Отец был одним из самых известных британских коллекционеров. Вот это сильно повлияло на Адама, на его становление как меломана. А еще, будучи подростком, он начал экспериментировать с электронными звуками. Но вот доэкспериментировался до статуса суперзвезды. Дюк Дюмон. Ain't no game. Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит. Топ 40.

0: had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with
1: Billy Eilish. Everything I Wanted, да, шикарнейший хит, который 5 раз был номером 1 в Еврохит ТОП 40 на Европлюс в 2020 году. Ну вот, вспомнили этот просто суперский хит, и, конечно же, идем дальше с лучшими хитами этой недели. И прямо сейчас, опять же, лучший дебют недели. Это дуэт, который состоит из братьев Лукаса и Феликса Хайн. Они в 2021 основали Fast Boy, и сейчас успешно по-прежнему работают Fast Boy. Music Sounds. 28-й.

0: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
4: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
3: Не тяните, звоните. 8 800 500 22 33.
4: Сиэль-клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
3: Сиэль-клиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Life in Some Me, да, Алок и Халид. Но за прошедшие 7 дней с 35 на 27. Кто выше, и сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 26 на финише этой недели. Айова, мы.
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: С 28 на 25 КДДК. Летний хит Бамбо Лео.

0: красненькой, с хорошим вкусом, но также очень просто, практически одним дублем, снятый клип на Take Me There, это Дати. С 8 на 23 место по итогам этой недели, ну а впереди уже номер 22, и это Тима Белорусских «Мыслей».
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир».

0: еще один очень интересный еврохит-прогноз намечается. Ну и, конечно, не забудем хит, который трижды был на первом месте в 2005 году у нас в чарте. Ну и, само собой, узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о тех, кто впервые в Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Баста и Майя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: И еще одна новинка, номер 30, Дипло, «Two Steppin'».
3: I'm two steppin' in a trouble.
0: Лучший среди новых, 28-е место, Fast Boy, «Music Sounds». А вот их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Post Malone, Cold. По Индия, Хчо и Мод, Шаде. Хит, который продержался 23 недели в Еврохит ТОП 40. Tokyo Hotel, California Nights.
4: California Nights.
0: Что касается вершины, то пока на первом месте «Медуза» «Don't Wanna Go Home». «Don't Wanna Go Home» – «Медуза» или не «Медуза». Давайте разбираться. И сейчас 20-е место. Здесь хит, который уже 20 недель у нас... Да, 20-е место и 20 недель. Вот такое совпадение. Лучше

0: крутейшие хиты этой недели. В этом списке Fever Dream от Alex Warren с 17 на 19 место. И 16 неделя у нас в чарте. Следующий хит чуть-чуть поменьше. Ну, не чуть-чуть, а в три раза поменьше практически. 5 недель в хит-параде. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 18 ступеньке Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Под номером 17 градусы на ресницах.
3: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: С 9 на 16 группа BTS Swim. На следующей строчке тот, кто

0: этой неделе с 15 на 14 место, то есть плюс одна строчка. Ну, кто-то поднимается, кто-то наоборот. Таков закон чарта, закон хит-парада. Если у Phoenix плюс один, у следующего хита минус 6.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место. Джуни и Федук. Лето. С 16 на 12 Мизмо, его обаятельное «Hello».

0: Давай-давай, настоящий гимн чемпионата мира по футболу 2026. Шакира, блистательная Шакира, которая говорит свободно на нескольких языках. Испанском, английском, французском, итальянском, португальском, арабском, каталонском. Вот английский научила еще подросткам с помощью словаря, разумеется. И, как ни странно, песен Боба Дилана. Шакира и Бонобой. Взлет недели плюс 13 строчек и сегодня 11 место. Ну а впереди уже горячая десятка недели. Из 12 на 10. Анотор с бодренькой историей. Talk to you.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
2: Да, и не только платье.
3: Начните ваше преображение с клиникой Медист. Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике Медист. Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
12: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: к вершине нашего чарта. И вспомним хит, который трижды был у нас на первом месте в 2005 году. Lonely No More, это Роб Томас.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

сразу на первом месте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс в 2005 году. Роб Томас, Лонли, No More. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Я надеюсь, что с этим прогнозом мы, конечно же, попали в самую цель.

0: эксклюзивная премьера только у нас на Европлюс. Count on me. Это Богдан Медведев. Наш еврохит-прогноз. Count on me. Ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже на следующей неделе. Ну и, конечно, продолжаем обратный отсчет лучших хитов прошедших 7 дней. С 13 на 9. Ave, meet me in the dark.
1: 9 место.

0: Всего 6-я неделя у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 и уже так высоко. С 13 на 9 место. Аве, Meet Me in the Dark. А на горизонте уже номер 8. Терри Свимс, Мисс Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП НЬЮС. Недели.
2: Келли Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильм о Джастине Да Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она призналась, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Шакира выделила почти 1,5 миллиона долларов на строительство школ, пострадавшим от землетрясения в регионе Колумбии. Шакира посетила этот регион и лично осмотрела разрушенные здания. Средства поступят от ее фонда Life Nation и FIFA Global Citizen. Шакира заявила, что дети не должны терять будущее. Зара Ларсон пообещала сделать билеты доступнее после критики высоких цен в Бангкоке. Певица согласилась, что стоимость завышена, и пообещала лично заняться этим вопросом в следующем туре. Она также призналась, что гастроли сейчас не приносят ей большой прибыли. А еще напомню, недавно Зара Ларсон сменила лейбл. Она перешла с Epic Records на RCI.
1: Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
6: Стоп! Что это было?
8: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
8: Да еще!
7: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Телеканал СТС представляет.
10: Гали-гали, Супер 7, сериалы снова 8.
9: Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале «Ю».
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Смотри лучшие фильмы первым.
18: Вместе с Европой Плюс.
17: Один час.
19: Кто это?
20: Твой сын у меня.
19: Что?
20: Это очень простая игра.
17: Один шанс спасти сына.
19: Я не могу никого убить.
20: О, я думаю, можешь.
17: 2 сентября.
21: Синема-парк и формула кино ОЗ.
17: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
21: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
18: Для лиц старше 16 лет.
17: Итак, приступим.
22: Больше хитов. Больше музыки.

0: Знаем уже лет 10 как минимум, и тем не менее, относительно недавно, в 2025 году, Тенис Мимс получил номинацию на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». Соответственно, 8 место, Еврохит ТОП 40, Европа Плюс, Мистер Нойтал.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 7 место по итогам недели, The Bowser Magnetic. С 8 на 6 поднимается Джон Саммит, Shades of Blue. Ну что, всего несколько ступенек отделяет нас от вершины. И, собственно говоря, этот трек тоже несколько ступенек от первого места, 6 на 5. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, прямо сейчас Ничко.
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: В кино с 3 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ведь могли бы и сегодня быть на вершине, но не получилось. С первого на второе место, да, в шаге от главной ступеньки нашего чарта Еврохит Топ 40 «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Кто номер один? Узнаем через минуту, но сначала еще раз наша горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На десятом «Another Talk to You». Девятое место «Ava» «Meet Me in the Dark». Номер 8 Teddy Swims, Mr. Know It All. С 10 на 7 Цибауза, Magnetic. 6 место Джон Саммит, Shades of Blue.

6 на 5 DJ Goja, Jason Derulo и Melody Mi Chico. На 4 строчке Tame Impala и Jenny Dracula. С 5 на 3 Madonna и Martin Garrix Bizarre. На втором месте Медуза Don't Wanna Go Home.

0: Self-Aware. Ну а следующие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотрим в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 18:00.

0: с такой легкой грустинкой в голосе КДДК, но вполне возможно еще из-за того, что последний уикенд лета все-таки. Но мы еще надеемся на бабье, разумеется. Ну, признаюсь честно, как-то не очень привычно в самом начале эфира говорить не день добрый, а добрый вечер. И тем не менее, отличного вечера под лучшие хиты. Это Европа Плюс и Алексей Мануилов. А вот Риалто уже совсем скоро. Ждем No One Leaves This Discotheque Alive. Но сначала...
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
12: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: 3,5 минуты на одном дыхании на Европе плюс Кайго и Макс Макноун. 18.35 уже в Москве. И самое время, мне кажется, скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно и без регистрации. Трансляция, лайв-трансляция из нашей студии, между прочим, 24/7. А еще можно скачать наши программы и слушать их офлайн без интернета. В общем, скачивай наше новое крутейшее приложение Европа плюс Radio Hub.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
1: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
4: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Junk, Two-Step на Европе с Дипло. В пятницу, напомню, дебют недели в Еврохит Топ 40, старт на 30 месте. Неплохо, но, надеюсь, еще лучше будет по итогам недели следующей. Подробности чарта Европа Плюс, как всегда, лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю, здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил, молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
6: Телеканал.

0: для лиц старше 16 лет.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Европа+.
6: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 19:00.

0: Привет-привет всем. Отличного выходного с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И классные хиты у нас прямо по курсу. Разные, но харизматичные артисты. Впереди вокалист Måneskin Дамиана Дэвид. Всегда уверенный в себе. Не ее, но раньше тот, кто мог бы стать футболистом. Все-таки 6 лет играл в американский футбол. Шутка ли? Но выбрал все-таки музыку. И это Тедди Свимс. Впереди буквально через пару минут на Европе Плюс Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Майковская минеральная, природная.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
10: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
11: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Шоу, где характер решает все.
13: Вставай! Вставай!
12: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
13: Да!
12: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
14: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: 24 в Москве. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Диоро, Крис Браун, Френч Монтана, Fast Boy, Music Sounds. Между прочим, лучший дебют недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Старт на высокой 28-й позиции, 28-м месте. Дальше, надеюсь, только выше при твоей активной поддержке на europaplus.ru. Не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru в режиме, разумеется, 24/7.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Один час.
6: Кто это?
7: Твой сын у меня.
6: Что?
7: Это очень простая игра.
5: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
7: О, я думаю, можешь.
5: 2 сентября.
8: Синема-парк и формула кино ОЗ.
5: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 16 лет.
5: Итак, приступим.
9: FM. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

you sorry I'm here for someone else. Диджей и продюсер сейчас, кстати, в тренде. Он в британском чарте. Here's Moving to

0: можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
5: В кино с 3 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: выходного с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Ну что, уверен, с большим удовольствием скажем hello и тем, кто у нас впереди, кто у нас дальше. Это Cheat Codes, это Feder и новейший хит группы Cat's Eye. Хит, который сочинил не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Ну, стиль Эда узнается сразу же по первым секундам, по первым нотам. Скоро услышим.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
3: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Изопропэм». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
6: А может, это?
7: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
10: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Иван Медведин, кстати, Count on Me, эксклюзивно, только на Европе Плюс сейчас можно услышать, это очень круто. И, конечно, ждем Count on Me в Еврохит ТОП 40. По-моему, этот хит отлично вписался бы в наш чарт. Короче, ждем.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.

0: Ну что это такое?
1: Ну, пожалуйста!
2: Так, подождите.
3: А может, это?
2: Это для кого кино?
4: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно – легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Смотри лучшие фильмы первым.
7: Вместе с Европой Плюс.
6: Один час.
2: Кто это?
8: Твой сын у меня.
2: Что?
8: Это очень простая игра.
6: Один шанс спасти сына.
2: Я не могу никого убить.
8: О, я думаю, можешь.
6: 2 сентября.
9: Синема-парк и формула кино ОЗ.
6: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
9: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
7: Для лиц старше 16 лет.
10: Итак, приступим.

0: Хороший хит от Мадонны и Мартин Гаррикс, которые, надо сказать, уже скачали наше новое приложение Radio Hub. Скачай ты бесплатно, без регистрации. Кстати, можно скачивать и наши программы, и слушать их офлайн, без интернета. В общем, настоятельный рекомендацион. Новое приложение Европы Плюс. Radio Hub.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может, это?
6: Это для кого кино?
3: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
1: 102.2 FM. Рекламная служба.

0: Portugal The Man. До конца этого часа ждем Софи Элис Бекстер. А вот в 10 вечера на нас обрушится настоящая лавина качественного дэнса, потому что впереди Резиденс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Residence. Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка».
5: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
6: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, количество подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ваше здоровье
14: ближе, чем кажется.
13: Только протяните руку.
14: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
13: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
14: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
13: Подробности на cllab.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: 18+.
16: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Dance. We'll be back.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
1: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
2: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните. Звоните 8 800 522 33.
3: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина, 37.
2: Сиэль-клиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-Дар-Стой-Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Что?
2: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes. Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 000 рублей.
2: Все на абордаж выгодных покупок! В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
3: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
4: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки».
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа

0: Реклама.
1: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
4: Смотри лучшие фильмы первым.
5: Вместе с Европой Плюс.
4: Один час.
6: Кто это?
7: Твой сын у меня.
6: Что?
7: Это очень простая игра.
4: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
7: О, я думаю, можешь.
4: 2 сентября.
8: Синема-парк и формула кино ОЗ.
4: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
8: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
5: Для лиц старше 16 лет.
4: Итак, приступим.
9: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада
12: У! Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Disco Club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
4: Да ж ты заработали.
6: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

здоровяк с волшебным голосом Тедди Свим с работой Mr. Know It All. Все это в ближайшие 15 минут, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

давно. Дивак уже собирает почти 2 миллиона прослушиваний на Spotify. Каждый месяц трек Slowdown приближается к цифре в 6 миллионов стримов. Заявка более чем достойная и уверен, эти цифры будут все увеличиваться. Окей.

0: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
1: Больше музыки.

0: можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: на Европе Плюс. Следующий на очереди, кто порадует своей музыкой, будут Биби Рекса и Дэвид Гетта, которые далеко не в первый раз объединяют свои усилия для создания очередного хита. В этот раз послушаем свежую вещицу Sad Girls чуть раньше, Another 54 Ultra, танцевальный трек Talk to You, а раньше всех One Republic и Give Me Something.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

новой главой в их музыкальном союзе и принесет им заветную статуэтку. Далее в наших приемниках девушка, у которой в коллекции аж 4 премии Грэмми. Это Шакира с гимном чемпионата мира по футболу. Хит под названием «Дай-дай» уже через 3 минуты на Европе+.

0: Эти 30 минут, музыки будет много, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: Но сперва Дати с легким и приятным хитом Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Мощнейший хит от Мадонны и Мартина Гаррикса, который всего за 5 недель взлетел на 3-ю строчку нашего Еврохита и по всем прогнозам должен возглавить чарт на следующей неделе. Плюс этому, конечно, посодействуем мы. Дружно заходим на europaplus.ru и жмем сердечко напротив Бизара. А результаты узнаем, как обычно, в следующую пятницу вместе с Алексом Мануйловым с 14 до 16 по московскому времени. Не пропускаем Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты прямо сейчас. Coldplay, Beyoncé, легендарная работа Him for the Weekend и легендарные электронные ребята из Австрии. Клан Карасел, Hit Ride.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. You can count on me, and I will be there.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, следующие полчаса территория музыки, крутейшие хиты, горячие новинки. И список следующий. Наши большие друзья Филатов, Кэрис, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся. В Москве 3 ровно.